0: Европейского Союза, что улучшит идентификацию лиц. Будет уточнен порядок предоставления вида на жительство, установлены более строгие условия его выдачи и расширен перечень случаев, когда в разрешении может быть отказано или оно может быть аннулировано по соображениям безопасности. Одновременно планируется усилить контроль еще до въезда лица в Латвию. Впредь будет запрашиваться более подробная информация о цели въезда и условиях пребывания. Более строгие требования предусмотрены также в сфере учебы и трудоустройства. Вузы впредь будут обязаны сообщать о безосновательных пропусках занятий иностранными студентами уже через 3 дня, а не через 14, как до сих пор. В свою очередь, отчисленные студенты за некоторыми исключениями должны будут покинуть Латвию. Закон закрепляет требования к интеграции, предусматривая программы ранней интеграции и изучения госязыка для иностранцев, а также усиливает надзор за трудоустройством граждан третьих стран, повышая ответственность работодателей. В третьем чтении было поддержано ранее одобренное Комиссией по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение дополнить закон об иммиграции новой нормой, предусматривающей возможность для иностранцев получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Изменениями в первую часть 26 статьи закона включен новый пункт, устанавливающий, что временный вид на жительство может быть предоставлен иностранцу, который заключил договор и осуществил инвестиции в размере не менее 150 тысяч евро на срок не менее 5 лет, созданную государством компанию по управлению альтернативными инвестиционными фондами. Кроме того, иностранец должен будет внести в госбюджет 10 тысяч евро. Одновременно предусмотрено, что выданный вид на жительство будет действителен только в том случае, если в течение срока его действия соответствующий управляющий фондами подтвердит, что инвестиционный договор не расторгнут, объем вложений составляет не менее 150 тысяч евро. Этим регулированием планируется привлечь инвестиции в народное хозяйство, одновременно обеспечив более строгий контроль за сохранением вложений в течение всего срока действия вида на жительство. Кроме того, при повторном запросе временного или постоянного вида на жительство документы нужно будет подавать на латышском языке, в то время как для первого разрешения их по-прежнему можно будет подавать и на английском языке. Новое регулирование также предусматривает ограничение трудоустройства граждан третьих стран на простых профессиях и ужесточение санкций за нарушения, а также усиление контроля в сфере учебы, в том числе дополнительные механизмы безопасности. Наиболее существенные нормы закона вступят в силу 1 января 2027 года. Оценив техническое состояние и безопасность мясного павильона Рижского центрального рынка, Государственное бюро по контролю за строительством приняло решение с четверга запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не отвечает требованиям безопасной эксплуатации. Решение принято на основании заключения технического обследования здания, в котором констатировано, что в опорных узлах, несущих стальных ферм, арочной крыши мясного павильона образовались значительные коррозионные повреждения. В отдельных местах при вскрытии конструкции обнаружена активная коррозия металла, которая в течение длительного времени значительно снизила несущую способность элементов конструкции. В отдельных несущих конструкциях здания обнаружены трещины и деформации. Уже в ходе технического обследования, проведенного в 2020 году, были констатированы существенные повреждения конструкции и указано на необходимость мер по их устранению, однако в ходе повторного обследования был сделан вывод, что выявленные повреждения не устранены и техническое состояние конструкции продолжается ухудшаться, отмечает бюро. Как строительный инспектор Госбюро по контролю за строительством, так и строительный специалист, проводивший техническое обследование здания, оценили техническое состояние отдельных опорных услов ферм как предаварийное, а общее состояние несущих конструкций крыши как неудовлетворительное. Выявленные повреждения создают существенный риск для механической прочности и устойчивости конструкций. Учитывая выводы строительных специалистов, существует реальный и непредсказуемый риск обрушения отдельных узлов конструкции, что может угрожать безопасности находящихся в здании людей. Поэтому бюро приняло решение запретить эксплуатацию мясного павильона до устранения опасности и восстановления безопасности здания. Госбюро подчеркивает, что защита жизни и здоровья людей является приоритетом, и ограничение эксплуатации здания необходимо в ситуациях, когда существует риск для безопасности посетителей, работников или других лиц. В соответствии с принятым решением с четверга в мясном павильоне запрещено пребывание посетителей, торговля и любая другая хозяйственная деятельность. О решении проинформирован владелец здания Рижское самоуправление, а также управляющая компания Ригас Нами, в обязанности которой входит обеспечение исполнения решений и принятие необходимых мер для устранения рисков для безопасности здания. Государственное бюро по контролю за строительством продолжит следить за исполнением решения и будет сотрудничать с вовлеченными сторонами, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований и общественную безопасность. Ассоциации и организации таксомоторных перевозок намерены оспорить решение Совета по конкуренции, который не выявил злоупотребления доминирующим положением со стороны платформы Bolt. Кроме того, они планируют провести новую акцию протеста, сообщило агентство «Лето», со ссылкой на председателя правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков Эллу Петрову. Представители отрасли не согласны с решением Совета по конкуренции и намерены в течение месяца обжаловать его в административном окружном суде. В ближайшее время также будет объявлена дата новой, более масштабной акции протеста по всей Латвии, чем та, что прошла в апреле этого года. Член правления Латвийской организации работодателей отрасли легкового такси Алексей Игнатьев отметил, что особое недоумение вызывает рекомендация Совета по конкуренции недовольным перевозчикам перейти на другую платформу. По его словам, теоретически это возможно, однако на практике поток клиентов и рыночная власть полностью сосредоточены в руках одного иностранного монополиста. По мнению представителей отрасли, Совет по конкуренции проигнорировал реальную ситуацию. Петрова отметила, что исследование Совета по конкуренции продолжалось почти год, поскольку доказательства были представлены в 2025 году, и, по ее мнению, процесс намеренно затягивался. Это решение фактически ограничивает возможности латвийских предпринимателей выйти на рынок с аналогичным продуктом и создать честную конкуренцию, подчеркнула она. Ассоциации утверждают, что пока Совет по конкуренции не видит нарушений, платформа продолжает в одностороннем порядке диктовать условия, сохраняет комиссию в размере 33,3%, с помощью алгоритмов произвольно блокирует водителей и полностью контролирует финансовые потоки, лишая латвийских предпринимателей свободы действий. В апреле несколько сотен водителей такси вышли на протест против политики сервиса совместных поездок Bolt. Протестующие призывали ответственные министерства и ведомства ограничить монополию платформы. Протесты прошли в Риге, Даугавпилсе, Елгаве. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Роста цен на билеты в региональных пассажирских перевозках до осени не ожидается, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. До осени этого точно не произойдет, сказал министр, отметив, что в конце лета станет известно, какие меры будут приняты для решения проблем региональных перевозчиков. Козловский сообщил, что поручил автотранспортной дирекции на следующей неделе представить свои предложения о том, как разрешить сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает министра сообщения в приоритетном порядке решать затянувшиеся проблемы отрасли перевозок. Как заявил президент ассоциации Иво Ошинекс, бремя роста расходов на перевозчиков на протяжении нескольких лет стало критически высоким, поэтому важно быстро принимать решения. Доступность общественного транспорта в регионах – это не тот вопрос, который можно оставить следующему министру после выборов. Жителям регионов важно добираться на работу, к врачам, в учреждения и по своим делам, поэтому нельзя допускать эскалации ситуации до такого масштаба, когда из-за невыполненных государством задач жителей будут лишены этой возможности, заявил Ошинекс. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. В четверг Сейм в первом чтении отклонил предложенные поправки к закону о защите животных, которые предусматривали запрет на содержание кур несушек в клетках с установлением переходного периода до 2032 года. За изменения проголосовал 31 депутат, против были 27, еще 16 воздержались. Как сообщалось ранее, поправки предусматривали отказ от содержания корнесушек в клеточных системах, установив в качестве стандарта при производстве яиц содержание птицы в птичниках или других бесклеточных системах. В законопроекте отмечалось, что запрет с переходным периодом затронул бы сравнительно небольшую часть отрасли – около 6% мощностей по содержанию корнесушек, поскольку крупнейшие производители яиц уже начали или планируют завершить переход на бесклеточные системы до 2030 года. В переходный период предполагалось использовать существующие государственные и европейские инструменты поддержки инвестиций в улучшение условий содержания животных. Политические решения, из-за которых принимаются запреты на электронные сигареты и ароматизированные жидкости, способствуют росту контрабанды, заявила генеральный директор службы госдоходов Байба Шмидт-Роке. Она пояснила, что на легальном рынке оборот этих товаров контролировался. К тому же ежегодное повышение акцизного налога постепенно привело бы к росту цен на эти товары, тем самым сократив их потребление. В свою очередь, стремительно введенные запреты создали ряд других проблем. Не только несобранные налоги, но и угрозу общественному здоровью и особенно здоровью молодежи, поскольку в страну поступают безумные продукты, сказала Шмидт-Роке. Она отметила, что электронные сигареты и ароматизированные жидкости являются легальными товарами в других странах Евросоюза, а таможня не контролирует оборот легальных товаров между странами ЕС. Политические решения принимались ради заголовков, поэтому мы наступили на огромные грабли, сказала Шмидт-Роке. Она пояснила, что раньше в контрабанде преобладали классические сигареты, которые курили в основном представители маргинальных социальных групп. Сейчас контрабанда электронных сигарет и ароматизированных жидкостей пользуется широкая часть общества, особенно молодежь. Также Шмидт-Роке обратила внимание на то, что у легальных продуктов есть контроль качества, а в нелегальных повышен риск наличия токсичных веществ. В связи с повреждениями, вызванными сильным ветром в четверг, Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все вызовы были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов поступило из Латгала. Уже сообщалось, что в Бебранской волости Ауждалговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Также местами задерживалось движение поездов, так как деревья упали на рельсы. Платформы доставки еды в настоящее время забирают слишком большую часть наценки, заявил бывший владелец предприятия общественного питания и торговли продуктами питания Lidl Гуннар Скирсонс. «Если ты небольшой ресторан, тебя нередко буквально ставят на колени, и ты вынужден соглашаться на их условия. Более крупные компании еще могут попытаться договориться и сказать «нет» слишком высоким комиссиям. Но для маленьких предприятий это гораздо сложнее», – пояснил Кирсонс. Он также заявил, что государству сложно вмешиваться в этот процесс, поскольку оно не может диктовать ценовую политику. Некоторые министры неправильно поняли поставленную им задачу определить три приоритета, над которыми следует работать в течение срока полномочий, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьера, он уже обсудил предложенные приоритеты с несколькими министрами, хотя еще не со всеми. В ходе этих разговоров глава правительства пришел к выводу, что некоторые министры не совсем правильно поняли, что именно он имел в виду. Вместо трех задач я получил список из 17. Это не непродуктивно за столь короткое время объединять в одном списке такое количество приоритетов, сказал Кулбергс. Он напомнил, что хочет видеть от министров такие приоритеты, которые соответствуют декларации Кабинета министров и могут быть реализованы в установленные сроки. Отвечая на вопрос о том, почему заседание правительства, посвященное предложенным министрами приоритетам, должно проходить в закрытом режиме, Кулбергс пояснил, что такие совещания проходят продуктивнее, когда участники могут свободно обсуждать вопросы, не опасаясь, что кто-то попытается превратить дискуссию в театр или вырвать отдельные высказывания из контекста, особенно в условиях предвыборной атмосферы. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Рижской Восточной клинической университетской больнице в прошлом году пациентам было перелито 36 784 дозы компонентов крови, а за первые 5 месяцев этого года 16 198 доз, сообщили в больнице. В преддверии Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня, специалисты больницы подчеркивают, что донорская кровь ежедневно необходима для ухода за пациентами со сложными, требующими неотложного лечения и длительными заболеваниями. Переливание компонентов крови является важной частью лечебного процесса в онкологии, гематологии, неотложной медицине, хирургии, лечении ожогов. В больнице отмечают, что за каждой перелитой дозой стоит пациент, которому в данный момент необходима помощь для спасения жизни, обеспечения операции, лечения тяжелого заболевания или восстановления организма после интенсивной терапии. Наибольший объем компонентов крови в прошлом году был перелит в стационаре Латвийский онкологический центр, где пациентам было перелито 18 978 доз, в основном в клинике гематологии и гематологическом дневном стационаре. В больнице сообщают, что среди доноров крови есть и сотрудники Рижской Восточной клинической университетской больницы. Статус постоянного донора имеют 330 сотрудников больницы. Во Всемирный день донора крови больница благодарит каждого, кто регулярно сдает кровь, а также людей, которые откликаются в критических ситуациях. В связи с повреждениями, вызванными ветром, за прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов 9 поступило в Латгале. В Видземе их было 8, в Земгале 5, в Риге 4. В Бебринской волости Аугшдауговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Повреждения от ветра местами задерживали движение поездов, так как деревья упали на рельсы. Четверг, 11 июня в этом месяце, стал первыми сутками в Латвии со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Среднесуточная температура воздуха понизилась до показателя плюс 14,2 градуса, что на 1,2 градуса ниже средней температуры для 11 июня за период с 1991 по 2020 годы. Прохладная погода сохранится и в ближайшие дни. До середины следующего недели в Латвии каждый день ожидаются дождевые облака. Временами будет идти сильный дождь, греметь гром. В субботу на востоке страны пройдет продолжительный дождь, а в Курземе и Земгале выглянет солнце, но позже соберутся и дождевые облака. Местами пройдут грозовые ливни. Ночью местами в Курземе столбики термометров опустятся до плюс 4 градусов. Максимальная температура днем составит от 12 градусов местами на востоке Латвии до 20 градусов тепла на западе. В воскресенье, понедельник и вторник временами будет идти дождь. Дождь, местами грозовые ливни. Температура воздуха ночью составит плюс 7, плюс 12. Днем воздух прогреется лишь до плюс 14, плюс 18 градусов. Возможно, с середины следующей недели осадков станет меньше. Во второй половине недели температура воздуха повысится. Согласно текущему прогнозу, накануне Янова дня ожидается 30-градусная жара, а на праздники вернется более прохладная погода. Премьер-министр Андрис Кулбергс поддерживает позицию министра внутренних дел Яниса Домбравы о необходимости более строгого подхода к решению миграционных вопросов. В пятницу на пресс-конференции на вопрос, не опасается ли он, что высказывания Домбравы о том, что его не интересуют всякие европейские нормы, иммигрантов необходимо возвращать в страны въезда, могут привести к действиям, которые повлекут для государства финансовые или иные последствия из-за несоблюдения европейских норм. Премьер ответил, что планировал вместе с Домбравой посетить центр размещения соискателя убежища в Муценеке, но не смог, так как затянулась одна из встреч. Кулбергс признал, что у него были примерно такие же эмоции, что и министра внутренних дел после его слов об увиденном. «Поддерживаю министра, мы должны понимать, что находимся в условиях гибридной войны, и против нас направлен элемент гибридной войны – мигранты», – заявил премьер. По его словам, это не вопрос об ищущих убежища, а о том, что Латвия находится под прямым влиянием политики Беларуси и России. «И мы видим последствия – переполненные дома, мигранты без присмотра», – сказал Кулбергс, добавив, что эти люди создают также риски для безопасности. Премьер подчеркнул, что должен быть четкий план, как решать этот вопрос, и Домбрава заверил, что предложит его. «Не вижу никаких рисков со стороны соблюдения европейских норм и правил. Все это мы должны применять, но должны соблюдать их строже, а не так, как сейчас», – сказал Кулбергс. Как сообщалось, после посещения центра размещения ищущих убежища в Муценеке Домбрава заявил, что мнимые просители убежища насмехаются над европейским гуманизмом, а государственная пограничная охрана и управление по делам гражданства и миграции не принимают достаточных мер для решения проблемы. Как указал министр, неприемлемо, когда Латвия настолько открыта для нелегальных иммигрантов, которые после незаконного пересечения границы выдают себя за просителей убежища. Это говорит о необходимости ввести жесткий алгоритм идентификации и выдворение таких лиц, подчеркнул министр, добавив, что ожидает от ответственных учреждений действий для обеспечения их немедленного выдворения из страны. Центры для просителей убежища наводнены толпами граждан Сомали, Судана, Бангладеш, Шри-Ланки и других экзотических стран, которые содержатся на деньги наших налогоплательщиков. Они свободно передвигаются с ножами, а окружающую среду превратили в свалку. Они не пытаются скрыть, что нелегально пересекли внешнюю границу Латвии, и хорошо понимают, как злоупотреблять нормами Европейской комиссии в свою пользу, заявил Домбрава. Также эти люди насмехаются над латвийским и европейским гуманизмом, указал министр. Домбрава считает, что управление по делам гражданства и миграции и государственная пограничная охрана не сделали всего возможного, чтобы предотвратить такую ситуацию. Эти лица не смогут свободно разгуливать и не останутся в Латвии, заявил министр. В Латвии один из самых низких в Европе уровней сбережений населения, всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат за 2024 год. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу – 14,4%, а самый высокий в Германии – 20%. В то же время латвийские домохозяйства с 2014 года постепенно наращивают сбережения. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего, под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь начал расти. В Европе есть несколько стран, где уровень сбережений после пандемии существенно не снизился и даже вырос, например, в Дании, Чехии, Австрии, Швеции и Португалии. Вероятно, это объясняется замедлением экономики и связанным с ним пессимизмом населения, оценивает главный экономист Светбанк в Латвии Лива Зоргенфрея. Светбанк анализирует несколько показателей, свидетельствующих о наличии сбережений. Один из основных – объем депозита на конец месяца у среднего клиента, получающего зарплату на счет в Светбанк, то есть медианный депозит. Это сумма денежных средств, которыми клиент располагает на счетах и к которым можно получить доступ в короткий срок, включая срочные вклады, но не, например, накопление третьего пенсионного уровня. В целом, медианный депозит с 2018 года увеличивался. Правда, с 2021 по 2023 год объем депозита клиента со средней зарплатой оставался практически неизменным, примерно на уровне 500-600 евро. Однако с 2024 года он снова начал расти, и сейчас медианный депозит среднего клиента составляет уже примерно 800 евро. Общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год, причем в последние годы темпы роста стали еще выше. Данные Банка Латвии показывают, что к концу 2025 года объем вкладов домохозяйств достиг 12 миллиардов 100 миллионов евро, увеличившись за год на 8,2%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Выполнение приоритетных задач министрами планируется оценивать не по завершении работы правительства, а не реже раза в месяц, заявил в пятницу после закрытого заседания Кабинета министров премьер-министр Андрис Кулбергс. Он сообщил, что первые задачи будут обобщены и рассмотрены на заседании Кабинета министров 30 июня. Кулбергс отметил, что не все министры привыкли к такой постановке вопроса, но он ориентирован на результат. По словам премьера, задачи министров должны соответствовать целям правительства декларации, быть выполненными за 4 месяца, а также выражаться в измеримых результатах. Также важно, какое фискальное влияние окажет выполнение этих задач, указал премьер. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Роста цен на билеты в региональных пассажирских перевозках до осени не ожидается, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. До осени этого точно не произойдет, сказал министр, отметив, что в конце лета станет известно, какие меры будут приняты для решения проблем региональных перевозчиков. Козловский сообщил, что поручил автотранспортной дирекции на следующей неделе представить свои предложения о том, как разрешить сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает министра сообщения в приоритетном порядке решать затянувшиеся проблемы отрасли перевозок. Как заявил президент ассоциации Иво Ошинекс, бремя роста расходов на перевозчиков на протяжении нескольких лет стало критически высоким, поэтому важно быстро принимать решения. Доступность общественного транспорта в регионах – это не тот вопрос, который можно оставить следующему министру после выборов. Жителям регионов важно добираться на работу, к врачам, в учреждения и по своим делам. Поэтому нельзя допускать эскалации ситуации до такого масштаба, когда из-за невыполненных государством задач жителей будут лишены этой возможности, заявил Ошинекс. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования Банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. В четверг Сейм в первом чтении отклонил предложенные поправки к закону о защите животных, которые предусматривали запрет на содержание кур несушек в клетках с установлением переходного периода до 2032 года. За изменения проголосовал 31 депутат, против были 27, еще 16 воздержались. Как сообщалось ранее, поправки предусматривали отказ от содержания кур несушек в клеточных системах, установив в качестве стандарта при производстве яиц содержание птицы в птичниках или других бесклеточных системах. В законопроекте отмечалось, что запрет с переходным периодом затронул бы сравнительно небольшую часть отрасли – около 6% мощностей по содержанию кур несушек, поскольку крупнейшие производители яиц уже начали или планируют завершить переход на бесклеточные системы до 2030 года. В переходный период предполагалось использовать существующие государственные и европейские инструменты поддержки инвестиций в улучшение условий содержания животных. Политические решения, из-за которых принимаются запреты на электронные сигареты и ароматизированные жидкости, способствуют росту контрабанды, заявила генеральный директор службы госдоходов Байба Шмидт-Роке. Она пояснила, что на легальном рынке оборот этих товаров контролировался. К тому же ежегодное повышение акцизного налога постепенно привело бы к росту цен на эти товары, тем самым сократив их потребление. В свою очередь, стремительно введенные запреты создали ряд других проблем. Не только несобранные налоги, но и угрозу общественному здоровью и особенно здоровью молодежи, поскольку в страну поступают безумные продукты, сказала Шмидт-Рокке. Она отметила, что электронные сигареты и ароматизированные жидкости являются легальными товарами в других странах Евросоюза, а таможня не контролирует оборот легальных товаров между странами ЕС. Политические решения принимались ради заголовков, поэтому мы наступили на огромные грабли, сказала Шмидт-Рокке. Она пояснила, что раньше в контрабанде преобладали классические сигареты, которые курили в основном представители

Ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Также местами задерживалось движение поездов, так как деревья упали на рельсы. «Платформы доставки еды в настоящее время забирают слишком большую часть наценки», заявил бывший владелец предприятия общественного питания и торговли продуктами питания «Лидо» Гуннар Скирсонс. «Если ты небольшой ресторан, тебя нередко буквально ставят на колени, и ты вынужден соглашаться на их условия. Более крупные компании еще могут попытаться договориться и сказать «нет» слишком высоким комиссиям. Но для маленьких предприятий это гораздо сложнее», пояснил Кирсонс. Он также заявил, что государству сложно вмешиваться в этот процесс, поскольку оно не может диктовать ценовую политику. Некоторые министры неправильно поняли поставленную им задачу определить три приоритета, над которыми следует работать в течение срока полномочий, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьера, он уже обсудил предложенные приоритеты с несколькими министрами, хотя еще не со всеми. В ходе этих разговоров глава правительства пришел к выводу, что некоторые министры не совсем правильно поняли, что именно он имел в виду. Вместо трех задач я получил список из 17. Это не непродуктивно за столь короткое время объединять в одном списке такое количество приоритетов, сказал Кулбергс. Он напомнил, что хочет видеть от министров такие приоритеты, которые соответствуют декларации Кабинета министров и могут быть реализованы в установленные сроки. Отвечая на вопрос о том, почему заседание правительства, посвященное предложенным министрами приоритетам, должно проходить в закрытом режиме, Кулбергс пояснил, что такие совещания проходят продуктивнее, когда участники могут свободно обсуждать вопросы, не опасаясь, что кто-то попытается превратить дискуссию в театр или вырвать отдельные высказывания из контекста, особенно в условиях предвыборной атмосферы. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В четверг в окончательном чтении Сейм принял новый закон об иммиграции, который предусматривает существенное усиление миграционного контроля, пересмотр порядка въезда и пребывания граждан третьих стран, а также предоставляет иностранцам возможность получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Авторы поправок поясняют, что новый закон вводит более ясную и прозрачную миграционную систему, регулируя въезд, пребывание, трудоустройство, учебу и процедуры выдворения иностранцев и одновременно снижая риски эффективной иммиграции. Закон предусматривает несколько существенных практических изменений. В дальнейшем будет введен скрининг граждан третьих стран на внешних границах и пограничная процедура возвращения. А также будут более широко использоваться биометрические данные и обмен информацией с базами данных Европейского Союза, что улучшит идентификацию лиц. Будет уточнен порядок предоставления вида на жительство, установлены более строгие условия его выдачи и расширен перечень случаев, когда в разрешении может быть отказано или оно может быть аннулировано по соображениям безопасности. Одновременно планируется усилить контроль еще до въезда лица в Латвию. Впредь будет запрашиваться более подробная информация о цели въезда и условиях пребывания. Более строгие требования предусмотрены также в сфере учебы и трудоустройства. Вузы впредь будут обязаны сообщать о безосновательных пропусках занятий иностранными студентами уже через 3 дня, а не через 14, как до сих пор. В свою очередь, отчисленные студенты за некоторыми исключениями должны будут покинуть Латвию. Закон закрепляет требования к интеграции, предусматривая программы ранней интеграции и изучения госязыка для иностранцев, а также усиливает надзор за трудоустройством граждан третьих стран, повышая ответственность работодателей. В третьем чтении было поддержано ранее одобренное Комиссией по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение дополнить закон об иммиграции новой нормой, предусматривающей возможность для иностранцев получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Изменениями в первую часть 26 статьи закона включен новый пункт, устанавливающий, что временный вид на жительство может быть предоставлен иностранцу, который заключил договор и осуществил инвестиции в размере не менее 150 тысяч евро на срок не менее 5 лет, созданную государством компанию по управлению альтернативными инвестиционными фондами. Кроме того, иностранец должен будет внести в госбюджет 10 тысяч евро. Одновременно предусмотрено, что выданный вид на жительство будет действителен только в том случае, если в течение срока его действия соответствующий управляющий фондами подтвердит, что инвестиционный договор не расторгнут, объем вложений составляет не менее 150 тысяч евро. Этим регулированием планируется привлечь инвестиции в народное хозяйство, одновременно обеспечив более строгий контроль за сохранением вложений в течение всего срока действия вида на жительство. Кроме того, при повторном запросе временного или постоянного вида на жительство документы нужно будет подавать на латышском языке, в то время как для первого разрешения их по-прежнему можно будет подавать и на английском языке. Новое регулирование также предусматривает ограничение трудоустройства граждан третьих стран на простых профессиях и ужесточение санкций за нарушения, а также усиление контроля в сфере учебы, в том числе дополнительные механизмы безопасности. Наиболее существенные нормы закона вступят в силу 1 января 2027 года. Оценив техническое состояние и безопасность мясного павильона Рижского центрального рынка, Государственное бюро по контролю за строительством приняло решение с четверга запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не отвечает требованиям безопасной эксплуатации. Решение принято на основании заключения технического обследования здания, в котором констатировано, что в опорных узлах, несущих стальных ферм арочной крыши мясного павильона образовались значительные коррозионные повреждения. В отдельных местах при вскрытии конструкции обнаружена активная коррозия металла, которая в течение длительного времени значительно снизила несущую способность элементов конструкции. В отдельных несущих конструкциях здания обнаружены трещины и деформации. Уже в ходе технического обследования, проведенного в 2020 году, были констатированы существенные повреждения конструкции и указано на необходимость мер по их устранению, однако в ходе повторного обследования был сделан вывод, что выявлены повреждения не устранены и техническое состояние конструкции продолжает продолжало ухудшаться, отмечает бюро. Как строительный инспектор Госбюро по контролю за строительством, так и строительный специалист, проводивший техническое обследование здания, оценили техническое состояние отдельных опорных услов ферм как предаварийное, а общее состояние несущих конструкций крыши как неудовлетворительное. Выявленные повреждения создают существенный риск для механической прочности и устойчивости конструкций. Учитывая выводы строительных специалистов, существует реальный и непредсказуемый риск обрушения отдельных узлов конструкции, что может угрожать безопасности находящихся в здании людей. Поэтому бюро приняло решение запретить эксплуатацию мясного павильона до устранения опасности и восстановления безопасности здания. Госбюро подчеркивает, что защита жизни и здоровья людей является приоритетом, и ограничение эксплуатации здания необходимо в ситуациях, когда существует риск для безопасности посетителей, работников или других лиц. В соответствии с принятым решением, с четверга в мясном павильоне запрещено пребывание посетителей, торговля и любая другая хозяйственная деятельность. О решении проинформирован владелец здания Рижское самоуправление, а также управляющая компания РИГОС НАМИ, в обязанности которой входит обеспечение исполнения решений и принятие необходимых мер для устранения рисков для безопасности здания. Государственное бюро по контролю за строительством продолжит следить за исполнением решения и будет сотрудничать с вовлеченными сторонами, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований и общественную безопасность. Ассоциации и организации таксомоторных перевозок намерены оспорить решение Совета по конкуренции, который не выявил злоупотребления доминирующим положением со стороны платформы Bolt. Кроме того, они планируют провести новую акцию протеста, сообщило агентство «Лето» со ссылкой на председателя правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков Эллу Петрову. Представители отрасли не согласны с решением Совета по конкуренции и намерены в течение месяца обжаловать его в административном окружном суде. В ближайшее время также будет объявлена дата новой, более масштабной акции протеста по всей Латвии, чем та, что прошла в апреле этого года. Член правления Латвийской организации работодателей отрасли легкового такси Алексей Игнатьев отметил, что особое недоумение вызывает рекомендация Совета по конкуренции недовольным перевозчикам перейти на другую платформу. По его словам, теоретически это возможно, однако на практике поток клиентов и рыночная власть полностью сосредоточены в руках одного иностранного монополиста. По мнению представителей отрасли, Совет по конкуренции проигнорировал реальную ситуацию. Петрова отметила, что исследование Совета по конкуренции продолжалось почти год, поскольку доказательства были представлены в 2025 году, и, по ее мнению, процесс намеренно затягивался. Это решение фактически ограничивает возможности латвийских предпринимателей выйти на рынок с аналогичным продуктом и создать честную конкуренцию, подчеркнула она. Ассоциации утверждают, что пока Совет по конкуренции не видит нарушений, платформа продолжает в одностороннем порядке диктовать условия, сохраняет комиссию в размере 33,3%, с помощью алгоритмов произвольно блокирует водителей и полностью контролирует финансовые потоки, лишая латвийских предпринимателей свободы действий. В апреле несколько сотен водителей такси вышли на протест против политики сервиса совместных поездок Bolt. Протестующие призывали ответственные министерства и ведомства ограничить монополию платформы. Протесты прошли в Риге, Даугавпилсе, Елгаве. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Роста цен на билеты в региональных пассажирских перевозках до осени не ожидается, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. До осени этого точно не произойдет, сказал министр, отметив, что в конце лета станет известно, какие меры будут приняты для решения проблем региональных перевозчиков. Козловский сообщил, что поручил автотранспортной дирекции на следующей неделе представить свои предложения о том, как разрешить сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает министра сообщения в приоритетном порядке решать затянувшиеся проблемы отрасли перевозок. Как заявил президент ассоциации Иво Ошинекс, бремя роста расходов на перевозчиков на протяжении нескольких лет стало критически высоким, поэтому важно быстро принимать решения. Доступность общественного транспорта в регионах – это не тот вопрос, который можно оставить следующему министру после выборов. Жителям регионов важно добираться на работу, к врачам, в учреждения и по своим делам. Поэтому нельзя допускать эскалации ситуации до такого масштаба, когда из-за невыполненных государством задач жители будут лишены этой возможности, заявил Ошинекс. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. В четверг Сейм в первом чтении отклонил предложенные поправки к закону о защите животных, которые предусматривали запрет на содержание кур несушек в клетках с установлением переходного периода до 2032 года. За изменения проголосовал 31 депутат, против были 27, еще 16 воздержались. Как сообщалось ранее, поправки предусматривали отказ от содержания кур несушек в клеточных системах, установив в качестве стандарта при производстве яиц содержание птицы в птичниках или других бесклеточных системах. В законопроекте отмечалось, что запрет с переходным периодом затронул бы сравнительно небольшую часть отрасли – около 6% мощностей по содержанию кур несушек, поскольку крупнейшие производители яиц уже начали или планируют завершить переход на бесклеточные системы до 2030 года. В переходный период предполагалось использовать существующие государственные и европейские инструменты поддержки инвестиций в улучшение условий содержания животных. Политические решения, из-за которых принимаются запреты на электронные сигареты и ароматизированные жидкости, способствуют росту контрабанды, заявила генеральный директор службы госдоходов Байба Шмидт-Роке. Она пояснила, что на легальном рынке оборот этих товаров контролировался. К тому же ежегодное повышение акцизного налога постепенно привело бы к росту цен на эти товары, тем самым сократив их потребление. В свою очередь, стремительно введенные запреты создали ряд других проблем. Не только несобранные налоги, но и угрозу общественному здоровью и особенно здоровью молодежи, поскольку в страну поступают безумные продукты, сказала Шмидт-Роке. Она отметила, что электронные сигареты и ароматизированные жидкости являются легальными товарами в других странах Евросоюза, а таможня не контролирует оборот легальных товаров между странами ЕС. Политические решения принимались ради заголовков, поэтому мы наступили на огромные грабли, сказала Шмидт-Роке. Она пояснила, что раньше в контрабанде преобладали классические сигареты, которые курили в основном представители маргинальных социальных групп. Сейчас контрабанда электронных сигарет и ароматизированных жидкостей пользуется широкая часть общества, особенно молодежь. Также Шмидт-Роке обратила внимание на то, что у легальных продуктов есть контроль качества, а в нелегальных повышен риск наличия токсичных веществ. В связи с повреждениями, вызванными сильным ветром в четверг, Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все вызовы были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов поступило из Латгалы. Уже сообщалось, что в Бебранской волости Ауждалговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Также местами задерживалось движение поездов, так как деревья упали на рельсы. Платформы доставки еды в настоящее время забирают слишком большую часть наценки, заявил бывший владелец предприятия общественного питания и торговли продуктами питания Lidl Гуннарс Кирсенс. Если ты небольшой ресторан, тебя нередко буквально ставят на колени, и ты вынужден соглашаться на их условия. Более крупные компании еще могут попытаться договориться и сказать «нет» слишком высоким комиссиям. Но для маленьких предприятий это гораздо сложнее, пояснил Кирсенс. Он также заявил, что государству сложно вмешиваться в этот процесс, поскольку оно не может диктовать ценовую политику. Некоторые министры неправильно поняли поставленную им задачу определить три приоритета, над которыми следует работать в течение срока полномочий, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьера, он уже обсудил предложенные приоритеты с несколькими министрами, хотя еще не со всеми. В ходе этих разговоров глава правительства пришел к выводу, что некоторые министры не совсем правильно поняли, что именно он имел в виду. Вместо трех задач я получил список из 17. Это непродуктивно за столь короткое время объединять в одном списке такое количество приоритетов, сказал Кулбергс. Он напомнил, что хочет видеть от министров такие приоритеты, которые соответствуют декларации Кабинета министров и могут быть реализованы в установленные сроки. Отвечая на вопрос о том, почему заседание правительства, посвященное предложенным министрами приоритетам, должно проходить в закрытом режиме, Кулбергс пояснил, что такие совещания проходят продуктивнее, когда участники могут свободно обсуждать вопросы, не опасаясь, что кто-то попытается превратить дискуссию в театр или вырвать отдельные высказывания из контекста, особенно в условиях предвыборной атмосферы. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Рижской Восточной клинической университетской больнице в прошлом году пациентам было перелито 36 784 дозы компонентов крови, а за первые 5 месяцев этого года 16 198 доз, сообщили в больнице. В преддверии Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня, специалисты больницы подчеркивают, что донорская кровь ежедневно необходима для ухода за пациентами со сложными, требующими неотложного лечения и длительными заболеваниями. Переливание компонентов крови является важной частью лечебного процесса в онкологии, гематологии, неотложной медицине, хирургии, лечении ожогов. В больнице отмечают, что за каждой перелитой дозой стоит пациент, которому в данный момент необходима помощь для спасения жизни, обеспечения операции, лечения тяжелого заболевания или восстановления организма после интенсивной терапии. Наибольший объем компонентов крови в прошлом году был перелит в стационаре Латвийский онкологический центр, где пациентам было перелито 18 978 доз, в основном в клинике гематологии и гематологическом дневном стационаре. В больнице сообщают, что среди доноров крови есть и сотрудники Рижской Восточной клинической университетской больницы. Статус постоянного донора имеют 330 сотрудников больницы. Во Всемирный день донора крови больница благодарит каждого, кто регулярно сдает кровь, а также людей, которые откликаются в критических ситуациях. В связи с повреждениями, вызванными ветром, за прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов 9 поступило в Латгале. В Видземе их было 8, в Земгале 5, в Риге 4. В Бебринской волости Аугшдауговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Повреждения от ветра местами задерживали движение поездов, так как деревья упали на рельсы. Четверг, 11 июня в этом месяце, стал первыми сутками в Латвии со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Среднесуточная температура воздуха понизилась до показателя плюс 14,2 градуса, что на 1,2 градуса ниже средней температуры для 11 июня за период с 1991 по 2020 годы. Прохладная погода сохранится и в ближайшие дни. До середины следующей недели в Латвии каждый день ожидаются дождевые облака. Временами будет идти сильный дождь, греметь гром. В субботу на востоке страны пройдет продолжительный дождь, а в Курзаме и Земгале выглянет солнце, но позже соберутся и дождевые облака, местами пройдут грозовые ливни. Ночью местами в Курзаме столбики термометров опустятся до плюс 4 градусов. Максимальная температура днем составит от 12 градусов местами на востоке Латвии до 20 градусов тепла на западе. В воскресенье, понедельник и вторник временами будет идти дождь, местами грозовые ливни. Температура воздуха ночью составит плюс 7, плюс 12. Днем воздух прогреется лишь до плюс 14, плюс 18 градусов. Возможно, с середины следующей недели осадков станет меньше. Во второй половине недели температура воздуха повысится. Согласно текущему прогнозу, накануне Янова дня ожидается 30-градусная жара, а на праздники вернется более прохладная погода. Премьер-министр Андрис Кулбергс поддерживает позицию министра внутренних дел Яниса Домбравы о необходимости более строгого подхода к решению миграционных вопросов. В пятницу на пресс-конференции на вопрос, не опасается ли он, что высказывания Домбравы о том, что его не интересуют всякие европейские нормы, иммигрантов необходимо возвращать в страны въезда, могут привести к действиям, которые повлекут для государства финансовые или иные последствия из-за несоблюдения европейских норм. Премьер ответил, что планировал вместе с Домбравой посетить центр размещения соискателя убежища в Муценеке, но не смог, так как затянулась одна из встреч. Кулбергс признал, что у него были примерно такие же эмоции, что и министра внутренних дел после его слов об увиденном. «Поддерживаю министра, мы должны понимать, что находимся в условиях гибридной войны, и против нас направлен элемент гибридной войны – мигранты», – заявил премьер. По его словам, это не вопрос об ищущих убежища, а о том, что Латвия находится под прямым влиянием политики Беларуси и России. «И мы видим последствия – переполненные дома, мигранты без присмотра», – сказал Кулбергс, добавив, что эти люди создают также риски для безопасности. Премьер подчеркнул, что должен быть четкий план, как решать этот вопрос, и Домбрава заверил, что предложит его. «Не вижу никаких рисков со стороны соблюдения европейских норм и правил. Все это мы должны применять, но должны соблюдать их строже, а не так, как сейчас», – сказал Кулбергс. Как сообщалось после посещения центра размещения ищущих убежища в Муценеке, Домбрава заявил, что мнимые просители убежища насмехаются над европейским гуманизмом, а государственная пограничная охрана и управление по делам гражданства и миграции не принимают достаточных мер для решения проблемы. Как указал министр, неприемлемо, когда Латвия настолько открыта для нелегальных иммигрантов, которые после незаконного пересечения границы выдают себя за просителей убежища. Это говорит о необходимости ввести жесткий алгоритм идентификации и выдворение таких лиц, подчеркнул министр, добавив, что ожидает от ответственных учреждений действий для обеспечения их немедленного выдворения из страны. Центры для просителей убежища наводнены толпами граждан Сомали, Судана, Бангладеш, Шри-Ланки и других экзотических стран, которые содержатся на деньги наших налогоплательщиков. Они свободно передвигаются с ножами, а окружающую среду превратили в свалку. Они не пытаются скрыть, что нелегально пересекли внешнюю границу Латвии и хорошо понимают, как злоупотреблять нормами Европейской комиссии в свою пользу, заявил Домбрава. Также эти люди насмехаются над латвийским и европейским гуманизмом, указал министр. Домбрава считает, что управление по делам гражданства и миграции и государственная пограничная охрана не сделали всего возможного, чтобы предотвратить такую ситуацию. Эти лица не смогут свободно разгуливать и не останутся в Латвии, заявил министр. В Латвии один из самых низких в Европе уровней сбережений населения, всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат за 2024 год. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу – 14,4%, а самый высокий в Германии – 20%. В то же время латвийские домохозяйства с 2014 года постепенно наращивают сбережения населения. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего, под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь начал расти. В Европе есть несколько стран, где уровень сбережений после пандемии существенно не снизился и даже вырос, например, в Дании, Чехии, Австрии, Швеции и Португалии. Вероятно, это объясняется замедлением экономики, и связанным с ним пессимизмом населения оценивает главный экономист Светбанк в Латвии Лива Зоргенфрея. Светбанк анализирует несколько показателей, свидетельствующих о наличии сбережений. Один из основных – объем депозита на конец месяца у среднего клиента, получающего зарплату на счет в Светбанк, то есть медианный депозит. Это сумма денежных средств, которыми клиент располагает на счетах и к которым можно получить доступ в короткий срок, включая срочные вклады, но не, например, накопление третьего пенсионного уровня. В целом, медианный депозит с 2018 года увеличивался. Правда, с 2021 по 2023 год объем депозита клиента со средней зарплатой оставался практически неизменным, примерно на уровне 500-600 евро. Однако с 2024 года он снова начал расти, и сейчас медианный депозит среднего клиента составляет уже примерно 800 евро. Общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год, причем в последние годы темпы роста стали еще выше. Данные Банка Латвии показывают, что к концу 2025 года объем вкладов домохозяйств достиг 12 миллиардов 100 миллионов евро, увеличившись за год на 8,2%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Выполнение приоритетных задач министрами планируется оценивать не по завершении работы правительства, а не реже раза в месяц, заявил в пятницу после закрытого заседания Кабинета министров премьер-министр Андрис Кулбергс. Он сообщил, что первые задачи будут обобщены и рассмотрены на заседании Кабинета министров 30 июня. Кулбергс отметил, что не все министры привыкли к такой постановке вопроса, но он ориентирован на результат. По словам премьера, задачи министров должны соответствовать целям правительства декларации, быть выполненными за 4 месяца, а также выражаться в измеримых результатах. Также важно, какое фискальное влияние окажет выполнение этих задач, указал премьер. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Роста цен на билеты в региональных пассажирских перевозках до осени не ожидается, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. До осени этого точно не произойдет, сказал министр, отметив, что в конце лета станет известно, какие меры будут приняты для решения проблем региональных перевозчиков. Козловский сообщил, что поручил автотранспортной дирекции на следующей неделе представить свои предложения о том, как разрешить сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает министра сообщения в приоритетном порядке решать затянувшиеся проблемы отрасли перевозок. Как заявил президент ассоциации Иво Ошинекс, бремя роста расходов на перевозчиков на протяжении нескольких лет стало критически высоким, поэтому важно быстро принимать решения. Доступность общественного транспорта в регионах – это не тот вопрос, который можно оставить следующему министру после выборов. Жителям регионов важно добираться на работу, к врачам, в учреждения и по своим делам, поэтому нельзя допускать эскалации ситуации до такого масштаба, когда из-за невыполненных государством задач жителей будут лишены этой возможности, заявил Ошинекс. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования Банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. В четверг Сейм в первом чтении отклонил предложенные поправки к закону о защите животных, которые предусматривали запрет на содержание кур несушек в клетках с установлением переходного периода до 2032 года. За изменения проголосовал 31 депутат, против были 27, еще 16 воздержались. Как сообщалось ранее, поправки предусматривали отказ от содержания кур несушек в клеточных системах, установив в качестве стандарта при производстве яиц содержание птицы в птичниках или других бесклеточных системах. В законопроекте отмечалось, что запрет с переходным периодом затронул бы сравнительно небольшую часть отрасли – около 6% мощностей по содержанию кур несушек, поскольку крупнейшие производители яиц уже начали или планируют завершить переход на бесклеточные системы до 2030 года. В переходный период предполагалось использовать существующие государственные и европейские инструменты поддержки инвестиций в улучшение условий содержания животных. Политические решения, из-за которых принимаются запреты на электронные сигареты и ароматизированные жидкости, способствуют росту контрабанды, заявила генеральный директор службы госдоходов Байба Шмидт-Роке. Она пояснила, что на легальном рынке оборот этих товаров контролировался. К тому же ежегодное повышение акцизного налога постепенно привело бы к росту цен на эти товары, тем самым сократив их потребление. В свою очередь, стремительно введенные запреты создали ряд других проблем. Не только несобранные налоги, но и угрозу общественному здоровью и особенно здоровью молодежи, поскольку в страну поступают безумные продукты, сказала Шмидт-Роке. Она отметила, что электронные сигареты и ароматизированные жидкости являются легальными товарами в других странах Евросоюза, а таможня не контролирует оборот легальных товаров между странами ЕС. Политические решения принимались ради заголовков, поэтому мы наступили на огромные грабли, сказала Шмидт-Роке. Она пояснила, что раньше в контрабанде преобладали классические сигареты, которые курили в основном представители маргинальных социальных групп. Сейчас контрабанда электронных сигарет и ароматизированных жидкостей пользуется широкая часть общества, особенно молодежь. Также Шмидт-Роке обратила внимание на то, что у легальных продуктов есть контроль качества, а в нелегальных повышен риск наличия токсичных веществ. В связи с повреждениями, вызванными сильным ветром в четверг, Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все вызовы были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов поступило из Латгала. Уже сообщалось, что в Бебранской волости Ауждалговского края

но для маленьких предприятий это гораздо сложнее», – пояснил Кирсанс. Он также заявил, что государству сложно вмешиваться в этот процесс, поскольку оно не может диктовать ценовую политику. Некоторые министры неправильно поняли поставленную им задачу определить три приоритета, над которыми следует работать в течение срока полномочий, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьера, он уже обсудил предложенные приоритеты с несколькими министрами, хотя еще не со всеми. В ходе этих разговоров глава правительства пришел к выводу, что некоторые министры не совсем правильно поняли, что именно он имел в виду. Вместо трех задач я получил список из 17. Это не непродуктивно за столь короткое время объединять в одном списке такое количество приоритетов, сказал Кулбергс. Он напомнил, что хочет видеть от министров такие приоритеты, которые соответствуют декларации Кабинета министров и могут быть реализованы в установленные сроки. Отвечая на вопрос о том, почему заседание правительства, посвященное предложенным министрами приоритетам, должно проходить в закрытом режиме, Кулбергс пояснил, что такие совещания проходят продуктивнее, когда участники могут свободно обсуждать вопросы, не опасаясь, что кто-то попытается превратить дискуссию в театр или вырвать отдельные высказывания из контекста, особенно в условиях предвыборной атмосферы. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: над Янтарным берегом. 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В четверг в окончательном чтении Сейм принял новый закон об иммиграции, который предусматривает существенное усиление миграционного контроля, пересмотр порядка въезда и пребывания граждан третьих стран, а также предоставляет иностранцам возможность получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Авторы поправок поясняют, что новый закон вводит более ясную и прозрачную миграционную систему, регулируя въезд, пребывание, трудоустройство, учебу и процедуры выдворения иностранцев и одновременно снижая риски эффективной иммиграции. Закон предусматривает несколько существенных практических изменений. В дальнейшем будет введен скрининг граждан третьих стран на внешних границах и пограничная процедура возвращения. А также будут более широко использоваться биометрические данные и обмен информацией с базами данных Европейского Союза, что улучшит идентификацию лиц. Будет уточнен порядок предоставления вида на жительство, установлены более строгие условия его выдачи и расширен перечень случаев, когда в разрешении может быть отказано или оно может быть аннулировано по соображениям безопасности. Одновременно планируется усилить контроль еще до въезда лица в Латвию. Впредь будет запрашиваться более подробная информация о цели въезда и условиях пребывания. Более строгие требования предусмотрены также в сфере учебы и трудоустройства. Вузы впредь будут обязаны сообщать о безосновательных пропусках занятий иностранными студентами уже через 3 дня, а не через 14, как до сих пор. В свою очередь, отчисленные студенты за некоторыми исключениями должны будут покинуть Латвию. Закон закрепляет требования к интеграции, предусматривая программы ранней интеграции и изучения госязыка для иностранцев, а также усиливает надзор за трудоустройством граждан третьих стран, повышая ответственность работодателей. В третьем чтении было поддержано ранее одобренное Комиссией по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение дополнить закон об иммиграции новой нормой, предусматривающей возможность для иностранцев получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Изменениями в первую часть 26 статьи закона включен новый пункт, устанавливающий, что временный вид на жительство может быть предоставлен иностранцу, который заключил договор и осуществил инвестиции в размере не менее 150 тысяч евро на срок не менее 5 лет, созданную государством компанию по управлению альтернативными инвестиционными фондами. Кроме того, иностранец должен будет внести в госбюджет 10 тысяч евро. Одновременно предусмотрено, что выданный вид на жительство будет действителен только в том случае, если в течение срока его действия соответствующий управляющий фондами подтвердит, что инвестиционный договор не расторгнут, объем вложений составляет не менее 150 тысяч евро. Этим регулированием планируется привлечь инвестиции в народное хозяйство, одновременно обеспечив более строгий контроль за сохранением вложений в течение всего срока действия вида на жительство. Кроме того, при повторном запросе временного или постоянного вида на жительство документы нужно будет подавать на латышском языке, в то время как для первого разрешения их по-прежнему можно будет подавать и на английском языке. Новое регулирование также предусматривает ограничение трудоустройства граждан третьих стран на простых профессиях и ужесточение санкций за нарушения, а также усиление контроля в сфере учебы, в том числе дополнительные механизмы безопасности. Наиболее существенные нормы закона вступят в силу 1 января 2027 года. Оценив техническое состояние и безопасность мясного павильона Рижского центрального рынка, Государственное бюро по контролю за строительством приняло решение с четверга запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не отвечает требованиям безопасной эксплуатации. Решение принято на основании заключения технического обследования здания, в котором констатировано, что в опорных узлах, несущих стальных ферм арочной крыши мясного павильона, образовались значительные коррозионные повреждения. В отдельных местах при вскрытии конструкции обнаружена активная коррозия металла, которая в течение длительного времени значительно снизила несущую способность элементов конструкции. В отдельных несущих конструкциях здания обнаружены трещины и деформации. Уже в ходе технического обследования, проведенного в 2020 году, были констатированы существенные повреждения конструкции и указано на необходимость мер по их устранению, однако в ходе повторного обследования был сделан вывод, что выявлены повреждения не устранены и техническое состояние конструкции продолжается продолжало ухудшаться, отмечает бюро. Как строительный инспектор Госбюро по контролю за строительством, так и строительный специалист, проводивший техническое обследование здания, оценили техническое состояние отдельных опорных услов ферм как предаварийное, а общее состояние несущих конструкций крыши как неудовлетворительное. Выявленные повреждения создают существенный риск для механической прочности и устойчивости конструкций. Учитывая выводы строительных специалистов, существует реальный и непредсказуемый риск обрушения отдельных узлов конструкции, что может угрожать безопасности находящихся в здании людей. Поэтому бюро приняло решение запретить эксплуатацию мясного павильона до устранения опасности и восстановления безопасности здания. Госбюро подчеркивает, что защита жизни и здоровья людей является приоритетом, и ограничение эксплуатации здания необходимо в ситуациях, когда существует риск для безопасности посетителей, работников или других лиц. В соответствии с принятым решением, с четверга в мясном павильоне запрещено пребывание посетителей, торговля и любая другая хозяйственная деятельность. О решении проинформирован владелец здания Рижское самоуправление, а также управляющая компания РИГОС НАМИ, в обязанности которой входит обеспечение исполнения решений и принятие необходимых мер для устранения рисков для безопасности здания. Государственное бюро по контролю за строительством продолжит следить за исполнением решения и будет сотрудничать с вовлеченными сторонами, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований и общественную безопасность. Ассоциации и организации таксомоторных перевозок намерены оспорить решение Совета по конкуренции, который не выявил злоупотребления доминирующим положением со стороны платформы Bolt. Кроме того, они планируют провести новую акцию протеста, сообщило агентство «Лето», со ссылкой на председателя правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков Эллу Петрову. Представители отрасли не согласны с решением Совета по конкуренции и намерены в течение месяца обжаловать его в административном окружном суде. В ближайшее время также будет объявлена дата новой, более масштабной акции протеста по всей Латвии, чем та, что прошла в апреле этого года. Член правления Латвийской организации работодателей отрасли легкового такси Алексей Игнатьев отметил, что особое недоумение вызывает рекомендация Совета по конкуренции недовольным перевозчикам перейти на другую платформу. По его словам, теоретически это возможно, однако на практике поток клиентов и рыночная власть полностью сосредоточены в руках одного иностранного монополиста. По мнению представителей отрасли, Совет по конкуренции проигнорировал реальную ситуацию. Петрова отметила, что исследование Совета по конкуренции продолжалось почти год, поскольку доказательства были представлены в 2025 году, и, по ее мнению, процесс намеренно затягивался. Это решение фактически ограничивает возможности латвийских предпринимателей выйти на рынок с аналогичным продуктом и создать честную конкуренцию, подчеркнула она. Ассоциации утверждают, что пока Совет по конкуренции не видит нарушений, платформа продолжает в одностороннем порядке диктовать условия, сохраняет комиссию в размере 33,3%, с помощью алгоритмов произвольно блокирует водителей и полностью контролирует финансовые потоки, лишая латвийских предпринимателей свободы действий. В апреле несколько сотен водителей такси вышли на протест против политики сервиса совместных поездок Bolt. Протестующие призывали ответственные министерства и ведомства ограничить монополию платформы. Протесты прошли в Риге, Даугавпилсе, Елгаве. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Роста цен на билеты в региональных пассажирских перевозках до осени не ожидается, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. До осени этого точно не произойдет, сказал министр, отметив, что в конце лета станет известно, какие меры будут приняты для решения проблем региональных перевозчиков. Козловский сообщил, что поручил автотранспортной дирекции на следующей неделе представить свои предложения о том, как разрешить сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает министра сообщения в приоритетном порядке решать затянувшиеся проблемы отрасли перевозок. Как заявил президент ассоциации Иво Ошинекс, бремя роста расходов на перевозчиков на протяжении нескольких лет стало критически высоким, поэтому важно быстро принимать решения. Доступность общественного транспорта в регионах – это не тот вопрос, который можно оставить следующему министру после выборов. Жителям регионов важно добираться на работу, к врачам, в учреждения и по своим делам. Поэтому нельзя допускать эскалации ситуации до такого масштаба, когда из-за невыполненных государством задач жители будут лишены этой возможности, заявил Ошинекс. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. В четверг Сейм в первом чтении отклонил предложенные поправки к закону о защите животных, которые предусматривали запрет на содержание кур несушек в клетках с установлением переходного периода до 2032 года. За изменения проголосовал 31 депутат, против были 27, еще 16 воздержались. Как сообщалось ранее, поправки предусматривали отказ от содержания кур несушек в клеточных системах, установив в качестве стандарта при производстве яиц содержание птицы в птичниках или других бесклеточных системах. В законопроекте отмечалось, что запрет с переходным периодом затронул бы сравнительно небольшую часть отрасли – около 6% мощностей по содержанию кур несушек, поскольку крупнейшие производители яиц уже начали или планируют завершить переход на бесклеточные системы до 2030 года. В переходный период предполагалось использовать существующие государственные и европейские инструменты поддержки инвестиций в улучшение условий содержания животных. Политические решения, из-за которых принимаются запреты на электронные сигареты и ароматизированные жидкости, способствуют росту контрабанды, заявила генеральный директор службы госдоходов Байба Шмидт-Роке. Она пояснила, что на легальном рынке оборот этих товаров контролировался. К тому же ежегодное повышение акцизного налога постепенно привело бы к росту цен на эти товары, тем самым сократив их потребление. В свою очередь, стремительно введенные запреты создали ряд других проблем. Не только несобранные налоги, но и угрозу общественному здоровью и особенно здоровью молодежи, поскольку в страну поступают безумные продукты, сказала Шмидт-Роке. Она отметила, что электронные сигареты и ароматизированные жидкости являются легальными товарами в других странах Евросоюза, а таможня не контролирует оборот легальных товаров между странами ЕС. Политические решения принимались ради заголовков, поэтому мы наступили на огромные грабли, сказала Шмидт-Роке. Она пояснила, что раньше в контрабанде преобладали классические сигареты, которые курили в основном представители маргинальных социальных групп. Сейчас контрабанда электронных сигарет и ароматизированных жидкостей пользуется широкая часть общества, особенно молодежь. Также Шмидт-Роке обратила внимание на то, что у легальных продуктов есть контроль качества, а в нелегальных повышен риск наличия токсичных веществ. В связи с повреждениями, вызванными сильным ветром в четверг, Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все вызовы были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов поступило из Латгалы. Уже сообщалось, что в Бебранской волости Ауждовговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Также местами задерживалось движение поездов, так как деревья упали на рельсы. Платформы доставки еды в настоящее время забирают слишком большую часть наценки, заявил бывший владелец предприятия общественного питания и торговли продуктами питания Lidl Гуннарс Кирсенс. «Если ты небольшой ресторан, тебя нередко буквально ставят на колени, и ты вынужден соглашаться на их условия. Более крупные компании еще могут попытаться договориться и сказать «нет» слишком высоким комиссиям. Но для маленьких предприятий это гораздо сложнее», — пояснил Кирсенс. Он также заявил, что государству сложно вмешиваться в этот процесс, поскольку оно не может диктовать ценовую политику. Некоторые министры неправильно поняли поставленную им задачу определить три приоритета, над которыми следует работать в течение срока полномочий, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьера, он уже обсудил предложенные приоритеты с несколькими министрами, хотя еще не со всеми. В ходе этих разговоров глава правительства пришел к выводу, что некоторые министры не совсем правильно поняли, что именно он имел в виду. Вместо трех задач я получил список из 17. Это непродуктивно за столь короткое время объединять в одном списке такое количество приоритетов, сказал Кулбергс. Он напомнил, что хочет видеть от министров такие приоритеты, которые соответствуют декларации Кабинета министров и могут быть реализованы в установленные сроки. Отвечая на вопрос о том, почему заседание правительства, посвященное предложенным министрами приоритетам, должно проходить в закрытом режиме, Кулбергс пояснил, что такие совещания проходят продуктивнее, когда участники могут свободно обсуждать вопросы, не опасаясь, что кто-то попытается превратить дискуссию в театр или вырвать отдельные высказывания из контекста, особенно в условиях предвыборной атмосферы. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Рижской Восточной клинической университетской больнице в прошлом году пациентам было перелито 36 784 дозы компонентов крови, а за первые 5 месяцев этого года 16 198 доз, сообщили в больнице. В преддверии Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня, специалисты больницы подчеркивают, что донорская кровь ежедневно необходима для ухода за пациентами со сложными, требующими неотложного лечения и длительными заболеваниями. Переливание компонентов крови является важной частью лечебного процесса в онкологии, гематологии, неотложной медицине, хирургии, лечении ожогов. В больнице отмечают, что за каждой перелитой дозой стоит пациент, которому в данный момент необходима помощь для спасения жизни, обеспечения операции, лечения тяжелого заболевания или восстановления организма после интенсивной терапии. Наибольший объем компонентов крови в прошлом году был перелит в стационаре Латвийский онкологический центр, где пациентам было перелито 18 978 доз, в основном в клинике гематологии и гематологическом дневном стационаре. В больнице сообщают, что среди доноров крови есть и сотрудники Рижской Восточной клинической университетской больницы. Статус постоянного донора имеют 330 сотрудников больницы. Во Всемирный день донора крови больница благодарит каждого, кто регулярно сдает кровь, а также людей, которые откликаются в критических ситуациях. В связи с повреждениями, вызванными ветром, за прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов 9 поступило в Латгале. В Видземе их было 8, в Земгале 5, в Риге 4. В Бебринской волости Аугшдауговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Повреждения от ветра местами задерживали движение поездов, так как деревья упали на рельсы. Четверг, 11 июня в этом месяце, стал первыми сутками в Латвии со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Среднесуточная температура воздуха понизилась до показателя плюс 14,2 градуса, что на 1,2 градуса ниже средней температуры для 11 июня за период с 1991 по 2020 годы. Прохладная погода сохранится и в ближайшие дни. До середины следующей недели в Латвии каждый день ожидаются дождевые облака. Временами будет идти сильный дождь, греметь гром. В субботу на востоке страны пройдет продолжительный дождь, а в Курзаме и Земгале выглянет солнце, но позже соберутся и дождевые облака. Местами пройдут грозовые ливни. Ночью местами в Курзаме столбики термометров опустятся до плюс 4 градусов. Максимальная температура днем составит от 12 градусов местами на востоке Латвии до 20 градусов тепла на западе. В воскресенье, понедельник и вторник временами будет идти дождь, местами грозовые ливни. Температура воздуха ночью составит плюс 7, плюс 12. Днем воздух прогреется лишь до плюс 14, плюс 18 градусов. Возможно, с середины следующей недели осадков станет меньше. Во второй половине недели температура воздуха повысится. Согласно текущему прогнозу, накануне Янова дня ожидается 30-градусная жара, а на праздники вернется более прохладная погода. Премьер-министр Андрис Кулбергс поддерживает позицию министра внутренних дел Яниса Домбравы о необходимости более строгого подхода к решению миграционных вопросов. В пятницу на пресс-конференции на вопрос, не опасается ли он, что высказывания Домбравы о том, что его не интересуют всякие европейские нормы, иммигрантов необходимо возвращать в страны въезда, могут привести к действиям, которые повлекут для государства финансовые или иные последствия из-за несоблюдения европейских норм. Премьер ответил, что планировал вместе с Домбравой посетить центр размещения соискателя убежища в Муценеке, но не смог, так как затянулась одна из встреч. Кулбергс признал, что у него были примерно такие же эмоции, что и министра внутренних дел после его слов об увиденном. «Поддерживаю министра, мы должны понимать, что находимся в условиях гибридной войны, и против нас направлен элемент гибридной войны – мигранты», – заявил премьер. По его словам, это не вопрос об ищущих убежища, а о том, что Латвия находится под прямым влиянием политики Белоруссии и России. «И мы видим последствия – переполненные дома, мигранты без присмотра», – сказал Кулбергс, добавив, что эти люди создают также риски для безопасности. Премьер подчеркнул, что должен быть четкий план, как решать этот вопрос, и Домбрава заверил, что предложит его. «Не вижу никаких рисков со стороны соблюдения европейских норм и правил. Все это мы должны применять, но должны соблюдать их строже, а не так, как сейчас», – сказал Кулбергс. Как сообщалось после посещения центра размещения ищущих убежища в Муценеке, Домбрава заявил, что мнимые просители убежища насмехаются над европейским гуманизмом, а государственная пограничная охрана и управление по делам гражданства и миграции не принимают достаточных мер для решения проблемы. Как указал министр, неприемлемо, когда Латвия настолько открыта для нелегальных иммигрантов, которые после незаконного пересечения границы выдают себя за просителей убежища. Это говорит о необходимости ввести жесткий алгоритм идентификации и выдворение таких лиц, подчеркнул министр, добавив, что ожидает от ответственных учреждений действий для обеспечения их немедленного выдворения из страны. Центры для просителей убежища наводнены толпами граждан Сомали, Судана, Бангладеш, Шри-Ланки и других экзотических стран, которые содержатся на деньги наших налогоплательщиков. Они свободно передвигаются с ножами, а окружающую среду превратили в свалку. Они не пытаются скрыть, что нелегально пересекли внешнюю границу Латвии, и хорошо понимают, как злоупотреблять нормами Европейской комиссии в свою пользу, заявил Домбрава. Также эти люди насмехаются над латвийским и европейским гуманизмом, указал министр. Домбрава считает, что управление по делам гражданства и миграции и государственная пограничная охрана не сделали всего возможного, чтобы предотвратить такую ситуацию. Эти лица не смогут свободно разгуливать и не останутся в Латвии, заявил министр. В Латвии один из самых низких в Европе уровней сбережений населения, всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат за 2024 год. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу – 14,4%, а самый высокий в Германии – 20%. В то же время латвийские домохозяйства с 2014 года постепенно наращивают сбережения населения. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего, под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь начал расти. В Европе есть несколько стран, где уровень сбережений после пандемии существенно не снизился и даже вырос, например, в Дании, Чехии, Австрии, Швеции и Португалии. Вероятно, это объясняется замедлением экономики и связанным с ним пессимизмом населения, оценивает главный экономист Светбанк в Латвии Лива Зоргенфрея. Светбанк анализирует несколько показателей, свидетельствующих о наличии сбережений. Один из основных – объем депозита на конец месяца у среднего клиента, получающего зарплату на счет в Светбанк, то есть медианный депозит. Это сумма денежных средств, которыми клиент располагает на счетах и к которым можно получить доступ в короткий срок, включая срочные вклады, но не, например, накопление третьего пенсионного уровня. В целом, медианный депозит с 2018 года увеличивался. Правда, с 2021 по 2023 год объем депозита клиента со средней зарплатой оставался практически неизменным, примерно на уровне 500-600 евро. Однако с 2024 года он снова начал расти, и сейчас медианный депозит среднего клиента составляет уже примерно 800 евро. Общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год, причем в последние годы темпы роста стали еще выше. Данные Банка Латвии показывают, что к концу 2025 года объем вкладов домохозяйств достиг 12 миллиардов 100 миллионов евро, увеличившись за год на 8,2%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Выполнение приоритетных задач министрами планируется оценивать не по завершении работы правительства, а не реже раза в месяц, заявил в пятницу после закрытого заседания Кабинета министров премьер-министр Андрис Кулбергс. Он сообщил, что первые задачи будут обобщены и рассмотрены на заседании Кабинета министров 30 июня. Кулбергс отметил, что не все министры привыкли к такой постановке вопроса, но он ориентирован на результат. По словам премьера, задачи министров должны соответствовать целям правительства декларации, быть выполненными за 4 месяца, а также выражаться в измеримых результатах. Также важно, какое фискальное влияние окажет выполнение этих задач, указал премьер. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Роста цен на билеты в региональных пассажирских перевозках до осени не ожидается, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. До осени этого точно не произойдет, сказал министр, отметив, что в конце лета станет известно, какие меры будут приняты для решения проблем региональных перевозчиков. Козловский сообщил, что поручил автотранспортной дирекции на следующей неделе представить свои предложения о том, как разрешить сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает министра сообщения в приоритетном порядке решать затянувшиеся проблемы отрасли перевозок. Как заявил президент ассоциации Иво Ошинекс, бремя роста расходов на перевозчиков на протяжении нескольких лет стало критически высоким, поэтому важно быстро принимать решения. Доступность общественного транспорта в регионах – это не тот вопрос, который можно оставить следующему министру после выборов. Жителям регионов важно добираться на работу, к врачам, в учреждения и по своим делам, поэтому нельзя допускать эскалации ситуации до такого масштаба, когда из-за невыполненных государством задач жителей будут лишены этой возможности, заявил Ошинекс. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования Банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. В четверг Сейм в первом чтении отклонил предложенные поправки к закону о защите животных, которые предусматривали запрет на содержание кур несушек в клетках с установлением переходного периода до 2032 года. За изменения проголосовал 31 депутат, против были 27, еще 16 воздержались. Как сообщалось ранее, поправки предусматривали отказ от содержания кур несушек в клеточных системах, установив в качестве стандарта при производстве яиц содержание птицы в птичниках или других бесклеточных системах. В законопроекте отмечалось, что запрет с переходным периодом затронул бы сравнительно небольшую часть отрасли – около 6% мощностей по содержанию кур несушек, поскольку крупнейшие производители яиц уже начали или планируют завершить переход на бесклеточные системы до 2030 года. В переходный период предполагалось использовать существующие государственные и европейские инструменты поддержки инвестиций в улучшение условий содержания животных. Политические решения, из-за которых принимаются запреты на электронные сигареты и ароматизированные жидкости, способствуют росту контрабанды, заявила генеральный директор службы госдоходов Байба Шмидт-Роке. Она пояснила, что на легальном рынке оборот этих товаров контролировался. К тому же ежегодное повышение акцизного налога постепенно привело бы к росту цен на эти товары, тем самым сократив их потребление. В свою очередь, стремительно введенные запреты создали ряд других проблем. Не только несобранные налоги, но и угрозу общественному здоровью и особенно здоровью молодежи, поскольку в страну поступают безумные продукты, сказала Шмидт-Роке. Она отметила, что электронные сигареты и ароматизированные жидкости являются легальными товарами в других странах Евросоюза, а таможня не контролирует оборот легальных товаров между странами ЕС. Политические решения принимались ради заголовков, поэтому мы наступили на огромные грабли, сказала Шмидт-Роке. Она пояснила, что раньше в контрабанде преобладали классические сигареты, которые курили в основном представители маргинальных социальных групп. Сейчас контрабанда электронных сигарет и ароматизированных жидкостей пользуется широкая часть общества, особенно молодежь. Также Шмидт-Роке обратила внимание на то, что у легальных продуктов есть контроль качества, а в нелегальных повышен риск наличия токсичных веществ. В связи с повреждениями, вызванными сильным ветром в четверг, Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все вызовы были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов поступило из Латгала. Уже сообщалось, что в Бебранской волости Ауждалговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Также местами задерживалось движение поездов, так как деревья упали на рельсы. Платформы доставки еды в настоящее время забирают слишком большую часть наценки, заявил бывший владелец предприятия общественного питания и торговли продуктами питания Lidl Гуннар Скирсенс. «Если ты небольшой ресторан, тебя нередко буквально ставят на колени, и ты вынужден соглашаться на их условия. Более крупные компании еще могут попытаться договориться и сказать «нет» слишком высоким комиссиям.

в виду. Вместо трех задач я получил список из 17. Это непродуктивно. За столь короткое время объединять в одном списке такое количество приоритетов», — сказал Кулбергс. Он напомнил, что хочет видеть от министров такие приоритеты, которые соответствуют декларации Кабинета министров и могут быть реализованы в установленные сроки. Отвечая на вопрос о том, почему заседание правительства, посвященное предложенным министрами приоритетам, должно проходить в закрытом режиме, Кулбергс пояснил, что такие совещания проходят продуктивнее, когда участники могут свободно обсуждать вопросы, не опасаясь, что кто-то попытается превратить дискуссию в театр или вырвать отдельные высказывания из контекста, особенно в условиях предвыборной атмосферы. Почти половина работающих жителей Латвии считает работу важной частью своей жизни, однако не ставит ее на первое место, свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией 55 Blue. Согласно данным опроса, 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% респондентов связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем месте работы, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому – 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе – по 22%. Гибкий график работы удерживают на нынешнем месте 19% сотрудников, а баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. При этом значимость таких факторов, как стабильность работы, гибкий график и расположение компании за последние 3 года снизилась. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Открывая острова на радио Мелодия.
1: Гренада. Испанский адмирал, впервые увидевший остров Гренада, был поражен его сходством с испанской провинцией Андалусией. Зеленые холмы острова чрезвычайно напомнили путешественнику пейзажи родной Гранады, в честь которой и были названы новые земли. Долгие годы Карибы успешно препятствовали появлению в Гренаде европейских поселений, однако в итоге островом все-таки завладела Франция, а потом и Англия. Современная Гренада — это независимое государство, сохранившее легкое французское влияние. Его можно обнаружить в названии улиц, архитектуре и прочных традициях католицизма. В то же время это уникальное место, где, несмотря на колонизацию, сохранилась нетронутая карибская природа. Полюбоваться ею можно в центре Лос-Агес, где зародилась местная цивилизация. О давней истории и быте первых поселенцев рассказывает безымянная скала, расположенная на севере заповедника и испещренная петроглифами. Кроме того, там находятся манговые заросли, соленые озера и горячие источники, бьющие прямо из-под земли. Другая достопримечательность Гренады уже рукотворная и находится под водой. Это первый в мире парк скульптур, расположенный на дне залива. Там можно увидеть стоящих, лежащих и даже едущих на велосипеде бетонных людей. Художнику Джейсону Тейлору, который создал все эти изваяния, позировали обычные жители Гренады. Так что встречу с ожившей статуей на суше нельзя исключать. Кстати, и посещение центра Лос-Агес, и погружение к подводным скульптурам бесплатное. Это отличительная особенность Гренады. За многое там либо нужно заплатить сравнительно небольшие деньги, либо вообще не нужно. Например, россиянам для посещения острова не требуется виза. По этой причине журнал Forbes даже включил Гренаду в список 10 самых выгодных курортов мира.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Мелодия. Мелодия. Радио Мелодия. Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над Янтарным берегом. 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радіо «Мелодія».
1: Я не дав искать рези на лигу, а лигу, курсам остана зеркальце на лигу.
2: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € maksima.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Игрушка-путешественник. Кругосветное путешествие – удовольствие для избранных. Но если очень хочется совершить кругосветку или хотя бы поехать куда-то, где никогда не был, а денег и времени на это нет, можно отправить вместо себя игрушку. Идею навеял гном-путешественник из фильма «Амели». Чтобы узнать, смогут ли игрушки путешествовать самостоятельно, энтузиасты создали специальный сайт «Toy Voyagers». Он оформлен как сайт отслеживания перемещений игрушек, которые можно взять с собой и запечатлеть их приключения на фотографиях, как они посещают разные места, что-нибудь там делают, общаются с людьми и другими игрушками. Вскоре на сайте было зарегистрировано уже более 1000 пользователей со всего мира. Они договариваются о деталях путешествия, приглашают игрушки к себе в гости или ищут гостиницы для своих игрушек. Каждый игрушечный путешественник носит ярлычок с идентификационным номером. Сообщение на этом ярлычке содержит ссылку на блок игрушки, где размещены ее фотографии во всех посещенных ею местах. Чтобы продолжить свое путешествие, Toy Voyager должен быть передан кому-нибудь лично или выпущен на волю, чтобы кто-то его подобрал.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
0: Reklama na Radio Melodija.

Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyes. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: кулинарная энциклопедия «Радиомелодия».
1: Смёребрёд.
2: Одно из главных правил датских кулинаров заключается в следующем. Пища должна быть простой, но сытной и вкусной. Неудивительно, что такое блюдо, как смёребрёд, называют королем датской кухни. Представляет оно собой бутерброд из ржаного хлеба с различными мясными, овощными и рыбными ингредиентами, причем в самых разнообразных сочетаниях. Это может быть и просто ломтик хлеба, намазанный маслом, и многоярусная конструкция с мясом, рыбой, овощами и, скажем, сыром. В Дании существует более 200 рецептов смёребрёдов, у каждого из которых есть свое имя. Например, один из самых сложных бутербродов, состоящий более чем из 20 ингредиентов, называется «любимый бутерброд Ганса Христиана Андерсена». Готовят смёребрёды как в обычных кафе, так и в специальных заведениях – бутербродных, специализирующихся исключительно на приготовлении различных видов этого блюда. Подаваться датские бутерброды могут и с гарниром – луком, редиской, морской капустой и, например, с анчоусами. Употреблять их в пищу принято в определенном порядке. Сначала съедается рыбная часть смёребрёда, затем мясная, а потом уже сыр и овощи. Причем нужно обязательно использовать нож и вилку. Один из главных символов национальной кухни Дании может быть и праздничным блюдом. Например, под Новый год принято есть бутерброды с копченым угрём и яйцами, запивая их холодным пивом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радіо Мелодія.
1: Я не там искать рисы на лыгу, лыгу. Курсам остана съемпрецы на лыгу.
2: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 eiro kilogramā ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maxima.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом.

0: с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: книга «Полисы мира» на радио «Мелодия».
1: Индийская столица Дели – один из крупнейших и густонаселенных городов мира. И с каждым годом он уверенно приближается к рекорду. По прогнозам, к 2028 году Дели станет крупнейшим мегаполисом Земли, потеснив нынешнего лидера Токио. Здесь на один квадратный километр приходится 11 с лишним тысяч человек, из которых почти четверть вообще не обучены грамоте. А невероятная роскошь и блеск богатых домов тесно соседствуют с трущобами или просто с бездомными, ютящимися в картонных коробках. От этого ярлык «города контрастов» подходит Дели как никакому другому мегаполису мира. Неподготовленного человека Дели может повергнуть в шок. Старый город чаще всего оставляет ощущение огромной свалки. Везде, где есть хоть чуть-чуть свободного места, лежат горы мусора, а прямо рядом торговцы продают фрукты и люди сидят в кафе. Есть, правда, и чистая часть города – район Нью-Дели, в котором расположены посольства, министерства и другие правительственные учреждения, а также президентский дворец. Хотя там, конечно, не так колоритно, как в остальных районах. Зато на чистых лужайках можно увидеть, как горожане играют в свой любимый крикет. Дели, как никакой другой город, очень быстро приучает к вмешательству в личное пространство. Местные жители даже в очередях стоят не просто друг за другом, а прижимаются вплотную. Потому что если где-то внезапно образуется пустое пространство, туда обязательно кто-нибудь влезет. Естественно, что по бокам очередь для верности огорожена металлическими поручнями. По той же причине на каждом светофоре образуется пробка. Ведь зачем стоять в очереди, когда можно объехать ее по обочине и влезть вперед? Вся эта суета сопровождается неизменным и очень громким фоновым шумом. Крики торговцев, мычание коров, которые бродят по улицам наравне с людьми, лай собак и, конечно, автомобильные клаксоны. Местным водителям они нужны не для того, чтобы предотвратить аварию, а чтобы выделиться из потока. Поэтому у кого мощнее сигнал, тот и выиграл. Неразбериха на дорогах, смог, шум и прочие недостатки Дели отчасти компенсируются отдельными положительными моментами. Во-первых, индусы в большинстве своем неплохо говорят по-английски. А во-вторых, они в массе своей довольно дружелюбные люди, которые обычно охотно стараются помочь иностранцу. Всегда объяснят, как добраться куда бы то ни было, а то и просто подвезут прямо до места назначения. Дели – настоящий человеческий муравейник. Люди то и дело снуют по городу по своим делам, повсюду суета и шум большого города. Однако это удивительным образом сочетается с неспешностью и размеренностью, которыми отличается каждый отдельно взятый житель этого мегаполиса. Главная особенность местного менталитета – уважительное отношение к древним традициям. Здесь до сих пор носят национальную одежду, говорят на хинди, чтят старших и гуру и, как в старину, делят общество на касты. Индусы уверены, что происходящее в жизни человека определено высшими силами, и он над этим не имеет власти. В такой ситуации остается только ждать следующего воплощения и надеяться, что тогда повезет больше. А в этой жизни уже можно никуда не торопиться. Оттого и слово «стресс» жителям Дели неведомо.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
2: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия». Пикадилли Сёркас.
1: Когда англичане хотят сказать, что где-то собралось огромное количество людей, они обычно используют выражение «как на Пикадилли Сёркас». И действительно, эта площадь является одним из самых оживленных перекрестков британской столицы. Названа площадь была в честь фешенебельной улицы Пикадилли, до 17 века известной также как Португальская улица. Так ее назвали в честь Екатерины Браганской, португальской принцессы и супруги английского короля Карла II Стюарта. А вот название Пикадилли к монархам и аристократам не имеет никакого отношения. Это имя носил особняк бизнесмена Роберта Бейкера, в начале 17 века жившего на этой улице и сколотившего огромное состояние на модных жестких воротничках – пикадиллах. Слово «сёркас», которое многие неправильно переводят как «цирк», в данном случае означает «круг», очень популярную в Англии схему дорожной развязки. Главные достопримечательности Пикадилли Сёркас – неоновые рекламные щиты и статуя Эроса. Светящихся щитов на площади раньше было значительно больше. Теперь же они сохранились лишь на одном здании, в народе называемом «Монико», в честь находящегося там кафе. Статуя обнаженного ангела с луком и стрелами, ставшая одним из символов Лондона, появилась на площади в конце 18 века и была построена в честь лорда Шефтсбери, известного филантропа викторианской эпохи. По замыслу скульптора Альфреда Гилберта, статуя должна была изображать греческого бога Антероса и олицетворять зрелую и обдуманную любовь, а вовсе не легкомысленные чувства, которые людям дарит брат-близнец Антероса, непредсказуемый Эрос. В народе же его идею не поняли, и статую по сей день называют либо Эросом, либо более сдержанно – ангелом христианского милосердия.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
3: Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера Прежнего.
5: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеш-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.

0: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
1: Билеты, билеты, сервис.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Антонио Бандерас. Еще в подростковом возрасте Антонио устроился на работу в театр города Малаги. Мечтая стать актером, он решил пройти все закулисные тяготы. Рабочие сцены, костюмер, гример, осветитель. На сцену в 15 лет выйти не удавалось, зато актрисы восхищались другим талантом будущего секс-символа – талантом любовника. Бандерас рано созрел, и надо сказать, что в Испании такое поведение юноши никоим образом не пресекается. По слухам, мама Антонио даже гордилась и хвасталась любовными победами сына. Несмотря на славу неисправимого ловеласа, Бандерас не бегал за каждой юбкой. Когда в Мадрид приехала Мадонна на съемки фильма «В постели с Мадонной», она влюбилась в красивого испанца, но Антонио оставался холоден по отношению к суперзвезде. Мадонна решает идти до конца и приглашает Бандераса поужинать в ее номере. Он соглашается, но в отель приходит со своей первой женой Анной Лесой. Первый большой киноуспех пришел к Бандерасу после роли в картине культового испанского кинорежиссера Педро Альмодовара «Женщины на грани нервного срыва». Этот фильм номинировался на «Оскар». На церемонии вручения премий Антонио впервые увидел Мелани Гриффит в белом платье, украшенном жемчугом. Страстный мачо тотчас потерял голову. Став мужем Мелани Гриффит, Бандерас не был замечен в изменах, несмотря на пристальное внимание ревнивой супруги и назойливых папарацци. Однажды Мелани устроила Антонио сцену ревности на съемках фильма «Маска Зорро», которую даже записали звукооператоры. Говорят, супруги так кричали друг на друга в актерском вагончике Бандераса, что потешалась вся округа. Поводом для ревности стала партнерша Бандераса по фильму «Очаровательная мексиканка» Кэтрин Зета-Джонс. Антонио Бандерас терпеть не может магазины, и единственной его слабостью является обувь. Антонио обожает деревянные саббо. Их у суперзвезды целая коллекция. Кроме того, список увлечений Бандераса – виноделие, актер владеет виноградником в Испании, и линия парфюмов. Каждое утро Антонио выпивает много чашек белого чая и признается, что в этом секрет его молодости. От этого напитка самочувствие в 50 лет лучше, чем в 20. Всемирно известный сердцеед Антонио Бандерас входит в список 50 самых красивых людей на планете.
0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Смёребрёд.
2: Одно из главных правил датских кулинаров заключается в следующем. Пища должна быть простой, но сытной и вкусной. Неудивительно, что такое блюдо, как смёребрёд, называют королем датской кухни. Представляет оно собой бутерброд из ржаного хлеба с различными мясными, овощными и рыбными ингредиентами, причем в самых разнообразных сочетаниях. Это может быть и просто ломтик хлеба, намазанный маслом, и многоярусная конструкция с мясом, рыбой, овощами и, скажем, сыром. В Дании существует более 200 рецептов смёребрёдов, у каждого из которых есть свое имя. Например, один из самых сложных бутербродов, состоящий более чем из 20 ингредиентов, называется «любимый бутерброд Ганса Христиана Андерсена». Готовят смёребрёды как в обычных кафе, так и в специальных заведениях – бутербродных, специализирующихся исключительно на приготовлении различных видов этого блюда. Подаваться датские бутерброды могут и с гарниром – луком, редиской, морской капустой и, например, с анчоусами. Употреблять их в пищу принято в определенном порядке. Сначала съедается рыбная часть смёребрёда, затем мясная, а потом уже сыр и овощи. Причем нужно обязательно использовать нож и вилку. Один из главных символов национальной кухни Дании может быть и праздничным блюдом. Например, под Новый год принято есть бутерброды с копченым угрём и яйцами, запивая их холодным пивом.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шауми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Рестораны Вайрок Соулс и Мартиня Беттия представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билетсервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Мелодия.
1: Радио «Мелодия».

0: to the company store.
1: Музыка без слов. На радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Китайский нефрит.
0: Нефрит для Китая все равно, что, например, изумруды для Колумбии. Практически национальное достояние. С древних времен этот камень считался в Поднебесной особенно ценным, редким и дорогим. Древние китайцы говорили: «Золото имеет цену, нефрит бесценен». И это не только потому, что в самом Китае его практически не добывали, а потому еще, что этому камню приписывались определенные магические свойства. Китайские философы считали, что нефрит воплощает 5 достоинств человеческой души – милосердие, справедливость, мудрость, честность и мужество. Именно поэтому с ним связано множество китайских пословиц и поговорок, описывающих моральные качества человека. Одна из них – «Не отполированный нефрит не сверкает». Несмотря на совсем небольшое количество месторождений нефрита, этот камень был популярен в Китае еще 7-8 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют данные археологов. В разные времена из нефрита изготавливали оружие, орнаменты, ритуальные принадлежности, сосуды и предметы быта. Китайцы считают нефрит своим национальным камнем и в наше время. Кроме того, до сих пор распространено поверье, что изделия из нефрита приносят в дом благополучие. Обширная и разнообразная история китайского нефрита предлагает бескрайний мир для коллекционеров. Широкое хождение в их среде имеют нефритовые изделия династии Мин и Цин. Такие вещи имеют высокую цену, а некоторые и музейную ценность.
2: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
5: Прежнего».
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Прежнего», 12 августа, концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билеш-сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Рестораны «Вайроксаус» и «Марк Нябетти» представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты «Билишесерс».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Игрушка-путешественник. Кругосветное путешествие – удовольствие для избранных. Но если очень хочется совершить кругосветку или хотя бы поехать куда-то, где никогда не был, а денег и времени на это нет, можно отправить вместо себя игрушку. Идею навеял гном-путешественник из фильма «Амели». Чтобы узнать, смогут ли игрушки путешествовать самостоятельно, энтузиасты создали специальный сайт Toy Voyagers. Он оформлен как сайт отслеживания перемещений игрушек, которые можно взять с собой и запечатлеть их приключения на фотографиях, как они посещают разные места, что-нибудь там делают, общаются с людьми и другими игрушками. Вскоре на сайте было зарегистрировано уже более 1000 пользователей со всего мира. Они договариваются о деталях путешествия, приглашают игрушки к себе в гости или ищут гостиницы для своих игрушек. Каждый игрушечный путешественник носит ярлычок с идентификационным номером. Сообщение на этом ярлычке содержит ссылку на блок игрушки, где размещены ее фотографии во всех посещенных ею местах. Чтобы продолжить свое путешествие, Toy Voyager должен быть передан кому-нибудь лично или выпущен на волю, чтобы кто-то его подобрал.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Присоединяйся и ты к миссии доброты «Мэнес Аптеки». Покупай товары со знаком «Миссии доброты», и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии с Бернуфондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках «Миссии доброты» 10 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товары месяца со знаком «Миссии доброты» и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. «Мэнес Аптека ЛВ» «Лапсер Дибас» «Миссия». «Мэнес Аптека» – рецепт твоего здоровья.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
5: Билеты, Билеты сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия». Индийская столица Дели – один из крупнейших и густонаселенных городов мира. И с каждым годом он уверенно приближается к рекорду. По прогнозам, к 2028 году Дели станет крупнейшим мегаполисом Земли, потеснив нынешнего лидера Токио. Здесь на один квадратный километр приходится 11 с лишним тысяч человек, из которых почти четверть вообще не обучены грамоте. А невероятная роскошь и блеск богатых домов тесно соседствуют с трущобами или просто с бездомными, ютящимися в картонных коробках. От этого ярлык «города контрастов» подходит Дели как никакому другому мегаполису мира. Неподготовленного человека Дели может повергнуть в шок. Старый город чаще всего оставляет ощущение огромной свалки. Везде, где есть хоть чуть-чуть свободного места, лежат горы мусора, а прямо рядом торговцы продают фрукты и люди сидят в кафе. Есть, правда, и чистая часть города – район Нью-Дели, в котором расположены посольства, министерства и другие правительственные учреждения, а также президентский дворец. Хотя там, конечно, не так колоритно, как в остальных районах. Зато на чистых лужайках можно увидеть, как горожане играют в свой любимый крикет. Дели, как никакой другой город, очень быстро приучает к вмешательству в личное пространство. Местные жители даже в очередях стоят не просто друг за другом, а прижимаются вплотную. Потому что если где-то внезапно образуется пустое пространство, туда обязательно кто-нибудь влезет. Естественно, что по бокам очередь для верности огорожена металлическими поручнями. По той же причине на каждом светофоре образуется пробка. Ведь зачем стоять в очереди, когда можно объехать ее по обочине и влезть вперед? Вся эта суета сопровождается неизменным и очень громким фоновым шумом. Крики торговцев, мычание коров, которые бродят по улицам наравне с людьми, лай собак и, конечно, автомобильные клаксоны. Местным водителям они нужны не для того, чтобы предотвратить аварию, а чтобы выделиться из потока. Поэтому у кого мощнее сигнал, тот и выиграл. Неразбериха на дорогах, смог, шум и прочие недостатки Дели отчасти компенсируются отдельными положительными моментами. Во-первых, индусы в большинстве своем неплохо говорят по-английски, а во-вторых, они в массе своей довольно дружелюбные люди, которые обычно охотно стараются помочь иностранцу. Всегда объяснят, как добраться куда бы то ни было, а то и просто подвезут прямо до места назначения. Дели – настоящий человеческий муравейник. Люди то и дело снуют по городу по своим делам, повсюду суета и шум большого города. Однако это удивительным образом сочетается с неспешностью и размеренностью, которыми отличается каждый отдельно взятый житель этого мегаполиса. Главная особенность местного менталитета – уважительное отношение к древним традициям. Здесь до сих пор носят национальную одежду, говорят на хинди, чтят старших и гуру и, как в старину, делят общество на касты. Индусы уверены, что происходящее в жизни человека определено высшими силами, и он над этим не имеет власти. В такой ситуации остается только ждать следующего воплощения и надеяться, что тогда повезет больше. А в этой жизни уже можно никуда не торопиться. Оттого и слово «стресс» жителям Дели неведомо.
1: Мегаполисы мира. На радио

0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды, «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Китайский нефрит.
2: Нефрит для Китая все равно, что, например, изумруды для Колумбии. Практически национальное достояние. С древних времен этот камень считался в Поднебесной особенно ценным, редким и дорогим. Древние китайцы говорили: «Золото имеет цену, нефрит бесценен». И это не только потому, что в самом Китае его практически не добывали, а потому еще, что этому камню приписывались определенные магические свойства. Китайские философы считали, что нефрит воплощает 5 достоинств человеческой души – милосердие, справедливость, мудрость, честность и мужество. Именно поэтому с ним связано множество китайских пословиц и поговорок, описывающих моральные качества человека. Одна из них – «Неотполированный нефрит не сверкает». Несмотря на совсем небольшое количество месторождений нефрита, этот камень был популярен в Китае еще 7-8 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют данные археологов. В разные времена из нефрита изготавливали оружие, орнаменты, ритуальные принадлежности, сосуды и предметы быта. Китайцы считают нефрит своим национальным камнем и в наше время. Кроме того, до сих пор распространено поверье, что изделия из нефрита приносят в дом благополучие. Обширная и разнообразная история китайского нефрита предлагает бескрайний мир для коллекционеров. Широкое хождение в их среде имеют нефритовые изделия династии Мин и Цин. Такие вещи имеют высокую цену, а некоторые – и музейную ценность.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

I guess they understand how lonely life has been.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Реклама на Радио Мелодия.

Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Реклама на Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: at least make it feel like night.
1: Мелодия. Радио Мелодия.

Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.